0: Дорожное слово.
1: Ма Кристиан Клаузен, Спанчит Скукуа.
2: Любивши послухаки, любивши послухая. Мес жидовским людом в Европе вувисо в воснатым лицдотку набожне хибанье, так менуване хасидим. На едной стране хцуху вириви туто хибанья на кольште пат старе традиции вопковач, процуваху пак со теж во яра вособински почак Богу. Зато мияху набожних вучою, так менуваных рабинору. Хачта дженсниша чапая вириви се свово, вучпо а поведко своих мудрых вучою. В едной ставизне река. Бозе по смерчи рабия Мойше из Кобрина прашаху со яго шулеря. «Што би за вашего вучера найважнише?» Вон распоминаше, а вотмови. «З чимш со руне забираше?» «Пшею вам, со заможече ваше шедне надавки, а ше забире за важне меч, а им вотповедовач».
1: Доле прай Кристиан Клаузен, Спанчит Скукуа. Венадоку, а замовитост, чи тамнішее, фарскеє вікарія. А нетко є 4 меншіне до 6.

0: Важные слова.
1: Макристиан Клаузен, Спанчиц Кукуа.
2: Любивши послухаки, любивши послухая. Мес жидовским людом в Европе вувисо в воснатым лицдотку набожны хибанье, так менованы хасидим. На едной стране хцуху вириви тута хибанья на кольште пат старе традиции вопковач, процуваху пак со теж во яра вособински почак Богу. Зато мияху набожних вучаю, так менованых рабинору. Хачта дженсниша чапая вириви се слово, вучпо а поведко своих мудрых вучаю. В едной ставизне река. Бозе по смерчи рабия Мойше из Кобрина прашаху са яго шулеря. «Што би за вашего вучаря найважнише?» Вон распоминаше, а вотмови. «З чимш со руне забираше?» «Пшею вам, со заможече ваше шедне надавки, а ше забире за важне меч, а им вотповедовач».
1: Tolle Brei, Christian Klausen, Spanschitz, Kukua, Well, Nadau, Kua, Samoritos, Che, Tamnische, Farske, Vikarie.